прекрасно нет. Счастье так красно, обихованец, ой, прахи, слезами, легко бишь. Io carto nel burek, attacchi porcelan. Se mi vuole rima, si burca ma, tappeti parmesan. Pietchi o veracu, nemo gipsi, Calvin Klein. Tak, poznaje to veni štiesti.